проекта «Кадры», разработанного по поручению президента России. Около 30 ведущих работодателей представили 170 вакансий, более чем на 400 рабочих мест. К участию также присоединились 11 образовательных организаций республики, которые познакомили молодежь с направлениями подготовки, условиями поступления и возможностями получения востребованных профессий. Также состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях «Механизатор» и «Второй старт». В формате открытого диалога участники смогли пообщаться с представителями органов власти и работодателями, обсудив вопросы профессионального развития, построения карьеры и востребованных компетенций на современном рынке труда. В день 85-летнего юбилея 1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону сенатор от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации России Крым Казаноков от имени главы республики Рашида Тимрезова поздравил руководство и коллектив госпиталя с юбилейной датой и Днем медицинского работника. Госпиталю переданы 5000 бутылок питьевой воды, 1,5 тонны стирального порошка, компьютер с принтером. Сенатор уточнил, что сегодня особенно важно быть рядом с теми, кто защищает нашу страну, и с теми, кто ежедневно помогает им восстанавливать здоровье. Наша задача – поддерживать медиков, чтобы у госпиталя было все необходимое для качественного лечения и скорейшего восстановления наших военнослужащих. В селе Личевское Прикубанского района продолжается реконструкция здания бывшей школы под детский сад на 100 мест. Проект реализуется при поддержке республиканских и муниципальных властей, а также при участии местных жителей. В мае начался демонтаж, завезены строительные материалы, ведется устройство кровли. Далее предстоит комплексная реконструкция здания, включая капитальный ремонт помещений, обновление инженерных систем и оснащение мебелью. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации огни июля ночь.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 29 июня – памятная дата России. 29 июня 1941 года – День партизан и подпольщиков. Издана директива о партизанском сопротивлении на оккупированной территории. Создавать для врага и его пособников невыносимые условия. Преследовать их на каждом шагу и уничтожать. В тылу врага действовало 6200 партизанских отрядов общей численностью в 1 миллион человек. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: В Домбае 6:00.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: поле.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ о традиционной пище ногайцев. Значительное место в пищевом рационе ногайцев занимали молочные продукты – масло, различные сыры, творог, сметана, кислое молоко, простокваша, айран и молозиво. На молозиве готовили хлеб. Вторым не менее важным, чем молоко и молочные продукты, компонентом пищи ногайцев были мясо и мясные продукты. Самыми употребимыми были говядина и баранина, но наиболее престижной считалась баранина. Употребляли в пищу мясо домашней птицы, дичь, сайгаков. Мясо сайгаков ели не только в свежем, но и в вяленом и копченом виде. Особое место в системе питания ногайцев занимала конина. Караногайцы предпочитали жеребятину, которую употребляли и против простудных заболеваний. Жеребячим жиром лечили разные желудочные заболевания. Запас мяса ногайцы пополняли и охотой. Мясные блюда отличались разнообразием. К числу излюбленных блюд относились кувурма, кувурмаш, говорили караногайцы, кувурдак, приготовленный из мяса барашка и ягненка. В отдельных случаях из всей туши ягненка делали курлиме. Для этого ягненка свежевали, вынимали внутренности и томили его в земляной яме несколько часов со специями. Из говядины и баранины готовили пельмени и пироги, варили хинкали. Из кусочков мяса и кишок конины, говядины и баранины делали колбасу толтырма, которую коптили в дымоходе. Из тонко нарезанных кусочков жирного мяса и брюшной части конины с добавлением растертого чеснока и черного перца готовили колбасу козы, ели в жареном и вареном виде, заготавливали впрок и колбасу кайма. Другим видом колбасных изделий ногайцев были сокта или сохта. В отличие от других колбас, ее готовили из курдючного жира, размельченной печени, заправленных луком, солью и перцем. Особую колбасу, йорме, делали из внутренностей животного. В рационе ногайцев присутствовало сушеное мясо, которое заготавливали поздней осенью или в начале зимы. Впрок заготавливалось и жареное мясо, кувырдак, для чего его закладывали в перемешку с жиром в желудок животного, который, предварительно наполнив воздухом, сушили. Свято соблюдая вековые традиции, ногайцы, принимая гостей, богато и щедро накрывали стол гостю. В знак особого уважения предлагалась всегда баранья голова, печенка и курдюк, мясо с берцовой костью, грудинка, язык и почки. В знатных семьях гостью подавалась голова лошади. По обычаям ногайцев, каждому из вновь пришедших гостей было принято готовить новый чай, даже в том случае, если в казане оставался запас чая от предыдущего посетителя. В традиционной культуре ногайцев роженицы после родов давали куриный бульон и шейку курицы. В день свадьбы всем гостям подавали вареную баранью грудинку, пекли баурсак, котлома, лакумы, готовили различные национальные кушания, свозили от родственников приготовленный ими кумыс. Родственниц невесты, которых присылали с ней в дом жениха, угощали медом, маслом, ногайским чаем и обязательно вареной бараньей грудинкой. Что касается похоронно-поминальной пищи, то она была достаточно скромной и состояла в основном из супа, мяса и лепешек баурсак. Во время уразы ногайцы готовили специальное блюдо на молоке из жареного и толченого проса. Ногайцы придавали большое значение гигиене приготовления пищи, избегали несдержанности в ее употреблении. За годы советской власти система питания ногайцев подверглась значительным изменениям. Однако и в наши дни традиционная система питания ногайцев сохраняет свои этнические особенности, а национальные блюда – продолжают занимать доминирующее положение в их кухне. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях и культуре народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской, 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии прошел федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Центральной площадкой масштабного мероприятия, объединяющего соискателей, работодателей, образовательные организации и представителей органов власти, стал Дом культуры города Черкесска. Ярмарка прошла в рамках национального проекта «Кадры», разработанного по поручению президента России. Около 30 ведущих работодателей представили 170 вакансий, более чем на 400 рабочих мест. К участию также присоединились 11 образовательных организаций республики, которые познакомили молодежь с направлениями подготовки, условиями поступления и возможностями получения востребованных профессий. Также состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях «Механизатор» и «Второй старт». В формате открытого диалога участники смогли пообщаться с представителями органов власти и работодателями, обсудив вопросы профессионального развития, построения карьеры и востребованных компетенций на современном рынке труда. В день 85-летнего юбилея 1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону сенатор от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации России Крым Казаноков от имени главы республики Рашида Тимрезова поздравил руководство и коллектив госпиталя с юбилейной датой и Днем медицинского работника. Госпиталю переданы 5000 бутылок питьевой воды, 1,5 тонны стирального порошка, компьютер с принтером. Сенатор уточнил, что сегодня особенно важно быть рядом с теми, кто защищает нашу страну, и с теми, кто ежедневно помогает им восстанавливать здоровье. Наша задача – поддерживать медиков, чтобы у госпиталя было все необходимое для качественного лечения и скорейшего восстановления наших военнослужащих. В селе Ильичевское Прикубанского района продолжается реконструкция здания бывшей школы под детский сад на 100 мест. Проект реализуется при поддержке республиканских и муниципальных властей, а также при участии местных жителей. В мае начался демонтаж, завезены строительные материалы, ведется устройство кровли. Далее предстоит комплексная реконструкция здания, включая капитальный ремонт помещений, обновление инженерных систем и оснащение мебелью. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из нашей республики Амир Выков завоевал золото международного рейтингового турнира Australian Open 2026 по тэквондо. Турнир прошел с 19 по 20 июня в городе Gold Coast, Австралия. Результаты сборной России на Australian Open 2026. Золото завоевали Милана Бекиулова, Анастасия Космычева, Амир Выков и Рафаиль Аюкаев. Серебро у наших тэквондистов Лилии Хузиной и Владислава Ларина. Бронза у Полины Швидковой и Артема Мытарева. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. В Черкесске завершился северокавказский турнир по шахматам. Площадкой для финальных баталий и награждения стал спортивный комплекс «Нарт», где собрались сильнейшие шахматисты со всего Северного Кавказа. А победителям турнира теперь предстоит готовиться к участию в высшей лиге, чтобы доказать свое мастерство в борьбе с сильнейшими шахматистами России. В Карачаево-Черкесии и на Ставрополье пройдет всероссийская приключенческая гонка КМВ-2026. Соревнования состоятся с 9 по 12 июля на территории Малокарачаевского района, а также в районе Кисловодска и Предгорного муниципального округа Ставрополья. Участникам приключенческой гонки КМВ-2026 предстоит преодолеть сложные маршруты, проходящие через живописные горные территории, включая плато Бирмамыт. Программа гонки объединит сразу несколько дисциплин – трекинг, горный велосипед, спортивное ориентирование, плавание, сплавы, а также технические горные этапы – переправы, скалолазание и жумаринг. Для спортсменов подготовлены три формата участия. Самая сложная дистанция – ПРО, протяженностью 210 километров, предусматривает набор высоты 4500 метров и рассчитана на прохождение до 40 часов. Участникам дистанции «Лайт» предстоит преодолеть 64 километра, а любители велоспорта могут выступить на отдельной дистанции «Вело» протяженностью 120 километров. Прием заявок от участников открыт до 1 июля. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте соревнований «Приключенческая гонка КМВ-2026». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночи плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Преградной 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии прошел федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Центральной площадкой масштабного мероприятия, объединяющего соискателей, работодателей, образовательные организации и представителей органов власти, стал Дом культуры города Черкесска. Ярмарка прошла в рамках национального проекта «Кадры», разработанного по поручению президента России. Около 30 ведущих работодателей представили 170 вакансий, более чем на 400 рабочих мест. К участию также присоединились 11 образовательных организаций республики, которые познакомили молодежь с направлениями подготовки, условиями поступления и возможностями получения востребованных профессий. Также состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях «Механизатор» и «Второй старт». В формате открытого диалога участники смогли пообщаться с представителями органов власти и работодателями, обсудив вопросы профессионального развития, построения карьеры и востребованных компетенций на современном рынке труда. В день 85-летнего юбилея 1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону сенатор от Карачаево-Черкесии в Совете Федерации России Крым Казаноков от имени главы республики Рашида Тимрезова поздравил руководство и коллектив госпиталя с юбилейной датой и Днем медицинского работника. Госпиталю переданы 5000 бутылок питьевой воды, 1,5 тонны стирального порошка, компьютер с принтером. Сенатор уточнил, что сегодня особенно важно быть рядом с теми, кто защищает нашу страну, и с теми, кто ежедневно помогает им восстанавливать здоровье. Наша задача – поддерживать медиков, чтобы у госпиталя было все необходимое для качественного лечения и скорейшего восстановления наших военнослужащих. В селе Ильичевское Прикубанского района продолжается реконструкция здания бывшей школы под детский сад на 100 мест. Проект реализуется при поддержке республиканских и муниципальных властей, а также при участии местных жителей. В мае начался демонтаж, завезены строительные материалы, ведется устройство кровли. Далее предстоит комплексная реконструкция здания, включая капитальный ремонт помещений, обновление инженерных систем и оснащение мебелью. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Карачаевске 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночи плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночи плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночи плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Обыкновенная.

0: 5. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

0: и 5.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Это не Земля. И не Африка, родной.
1: Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторят звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный. Горжусь тобой.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово.
1: Пламенный Кавказ, сыны Эльбруса, в гости зовут в Архыз и Домбай, верны векам горского духа, вас встречает горный Карачай.
2: Привет, я Сухель Багдади. Вы слушаете мою песню на радиостанции КЧРФМ.

0: навалить.
1: Реклама на 104.5.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

навсегда. Но не страшны нам расставания. Мы будем молоды всегда, пока живу

0: Черкесске 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 29 июня – памятная дата России. 29 июня 1941 года – День партизан и подпольщиков. Издана директива о партизанском сопротивлении на оккупированной территории. Создавать для врага и его пособников невыносимые условия. Преследовать их на каждом шагу и уничтожать. В тылу врага действовало 6200 партизанских отрядов общей численностью в 1 миллион человек. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Кызылтеберде 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве принял участие в совещании по ситуации на рынке топлива, которое с участием представителей федеральных властей, руководителей регионов, отраслевых компаний провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. Участники совещания доложили об уровне запасов топлива, а также им представили предложения по дополнительным мерам по поддержанию внутреннего рынка. Отраслевые компании сообщили о ходе поставок нефтепродуктов в регионы и текущем исполнении обязательств. Отдельное внимание было уделено обеспечению сельскохозяйственных производителей топливом в период проведения уборочных работ. Снабжение фермеров и сельхозпредприятий необходимыми ресурсами находится на постоянном контроле. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль, посвященный Дню молодежи под девизом «Мечта, гордость, единство». Праздник объединил свыше 12 тысяч молодых людей, жителей и гостей республики. Фестиваль прошел в Черкеске в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Для участников работали 32 тематические зоны, охватывающие образовательные, творческие, спортивные и военно-патриотические направления и многое другое. Это мероприятие стало не только площадкой для общения и развлечений, но и обучения, обмена опытом, поиска новых возможностей самореализации, объединив молодежь, общественные организации и образовательные учреждения. Отметил в МАКС глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В Усть-Джигуте продолжается работа по расселению жителей аварийного многоквартирного дома номер 13 в микрорайоне Московском, включенного в республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Дом, в котором расположены 128 квартир, был признан аварийным в 2022 году и включен в программу переселения в 2023 году. По данным регионального Минстроя, в доме проживают 279 человек. Добавим, также завершается строительство трех многоквартирных домов в аулах Беслине и Псаучедахи Хабетского района, что позволит обеспечить жильем 131 человека. Напомним, с 2023 года в рамках программы расселения аварийного жилья расселены жильцы 19 многоквартирных домов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: должен высоко в горах. Мать ли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Проверяйте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

останется. Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Теберде 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве принял участие в совещании по ситуации на рынке топлива, которое с участием представителей федеральных властей, руководителей регионов, отраслевых компаний провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. Участники совещания доложили об уровне запасов топлива, а также им представили предложения по дополнительным мерам по поддержанию внутреннего рынка. Отраслевые компании сообщили о ходе поставок нефтепродуктов в регионы и текущем исполнении обязательств. Отдельное внимание было уделено обеспечению сельскохозяйственных производителей топливом в период проведения уборочных работ. Снабжение фермеров и сельхозпредприятий необходимыми ресурсами находится на постоянном контроле. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль, посвященный Дню молодежи под девизом «Мечта, гордость, единство». Праздник объединил свыше 12 тысяч молодых людей, жителей и гостей республики. Фестиваль прошел в Черкесске в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Для участников работали 32 тематические зоны, охватывающие образовательные, творческие, спортивные и военно-патриотические направления и многое другое. Это мероприятие стало не только площадкой для общения и развлечений, но и обучения, обмена опытом, поиска новых возможностей самореализации, объединив молодежь, общественные организации и образовательные учреждения. Отметил в МАКС глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В Усть-Джигуте продолжается работа по расселению жителей аварийного многоквартирного дома номер 13 в микрорайоне Московском, включенного в республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Дом, в котором расположены 128 квартир, был признан аварийным в 2022 году и включен в программу переселения в 2023 году. По данным регионального Минстроя, в доме проживают 279 человек. Добавим, также завершается строительство трех многоквартирных домов в аулах Беслине и Псаучедахи Хабецкого района, что позволит обеспечить жильем 131 человека. Напомним, с 2023 года в рамках программы расселения аварийного жилья расселены жильцы 19 многоквартирных домов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

КЧР-ФМ 104.5, Карачаевск.

0: Скажи, куда летят годы, разбросав нас, как листья? И кто сменил коды? Мы в моменте зависли. А я все еще помню то, что встретил однажды, но в ту же самую реку не войти дважды.
1: Знаешь, моя слабость, наверное, в том, что я слишком крут, чтобы набрать, поговорить, увидеть тебя на пару минут. Не было времени, а если честно, просто не было сил. Твой силуэт, как дежавю, обратный эффект. Все, я поплыл, я знаю, что бред. Прошло уже столько лет. Помнишь старую рекламу Nokia? Между нами коннект. Зима подходит к концу, я вдруг вспомнил, как все это было. Я просто посылаю в небо сигнал.

Социальные сети — это яд. Сейчас на нем все висят. Так вот, я заходил на твою страницу пару дней назад. Помню раньше свадьба, Мальдивы, шампанское, фото с обручальным кольцом. А сейчас так и знал. Да гори оно все огнем. А что говорить о нем? Я знаю, вы в разводе. Не одна ты подверглась этой дурацкой современной моде. Рутина обычного быта, как городская воронка. Работаешь как за двоих, одна воспитываешь.

0: Тиберде 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве принял участие в совещании по ситуации на рынке топлива, которое с участием представителей федеральных властей, руководителей регионов, отраслевых компаний провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. Участники совещания доложили об уровне запасов топлива, а также представили предложения по дополнительным мерам по поддержанию внутреннего рынка. Отраслевые компании сообщили о ходе поставок нефтепродуктов в регионы и текущем исполнении обязательств. Отдельное внимание было уделено обеспечению сельскохозяйственных производителей топливом в период проведения уборочных работ. Снабжение фермеров и сельхозпредприятий необходимыми ресурсами находится на постоянном контроле. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль, посвященный Дню молодежи под девизом «Мечта, гордость, единство». Праздник объединил свыше 12 тысяч молодых людей, жителей и гостей республики. Фестиваль прошел в Черкесске в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Для участников работали 32 тематические зоны, охватывающие образовательные, творческие, спортивные и военно-патриотические направления и многое другое. Это мероприятие стало не только площадкой для общения и развлечений, но и обучения, обмена опытом, поиска новых возможностей самореализации, объединив молодежь, общественные организации и образовательные учреждения, отметил в МАКС глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В Усть-Джигуте продолжается работа по расселению жителей аварийного многоквартирного дома номер 13 в микрорайоне Московском, включенного в республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Дом, в котором расположены 128 квартир, был признан аварийным в 2022 году и включен в программу переселения в 2023 году. По данным регионального Минстроя, в доме проживают 279 человек. Добавим, также завершается строительство трех многоквартирных домов в аулах Беслине и Псаучедахи Хабецкого района, что позволит обеспечить жильем 131 человека. Напомним, с 2023 года в рамках программы расселения аварийного жилья расселены жильцы 19 многоквартирных домов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанта.

и красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка, также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистящие-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликована в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Архизе 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 29 июня – памятная дата России. 29 июня 1941 года – День партизан и подпольщиков. Издана директива о партизанском сопротивлении на оккупированной территории. Создавать для врага и его пособников невыносимые условия. Преследовать их на каждом шагу и уничтожать. В тылу врага действовало 6200 партизанских отрядов общей численностью в 1 миллион человек. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Популярность, однако, голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно болен и быть любимым озабочен очень.

0: Реклама на 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Карачаевске 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве принял участие в совещании по ситуации на рынке топлива, которое с участием представителей федеральных властей, руководителей регионов, отраслевых компаний провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. Участники совещания доложили об уровне запасов топлива, а также представили предложения по дополнительным мерам по поддержанию внутреннего рынка. Отраслевые компании сообщили о ходе поставок нефтепродуктов в регионы и текущем исполнении обязательств. Отдельное внимание было уделено обеспечению сельскохозяйственных производителей топливом в период проведения уборочных работ. Снабжение фермеров и сельхозпредприятий необходимыми ресурсами находится на постоянном контроле. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль, посвященный Дню молодежи под девизом «Мечта, гордость, единство». Праздник объединил свыше 12 тысяч молодых людей, жителей и гостей республики. Фестиваль прошел в Черкеске в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Для участников работали 32 тематические зоны, охватывающие образовательные, творческие, спортивные и военно-патриотические направления и многое другое. Это мероприятие стало не только площадкой для общения и развлечений, но и обучения, обмена опытом, поиска новых возможностей самореализации, объединив молодежь, общественные организации и образовательные учреждения, отметил в МАКС глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. В Усть-Джигуте продолжается работа по расселению жителей аварийного многоквартирного дома номер 13 в микрорайоне Московском, включенного в республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Дом, в котором расположены 128 квартир, был признан аварийным в 2022 году и включен в программу переселения в 2023 году. По данным регионального Минстроя, в доме проживают 279 человек. Добавим, также завершается строительство трех многоквартирных домов в аулах Беслине и Псаучедахи Хабетского района, что позволит обеспечить жильем 131 человека. Напомним, с 2023 года в рамках программы расселения аварийного жилья расселены жильцы 19 многоквартирных домов.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архизе три ночи. Hey,
1: новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве принял участие в совещании по ситуации на рынке топлива, которое с участием представителей федеральных властей, руководителей регионов, отраслевых компаний провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. Участники совещания доложили об уровне запасов топлива, а